Чики бум бум, бум бум. Не зі зла, а миру для. Чики бум бум, бум бум. Щоб почистилась земля. Чики бум бум, бум бум. Треба бити москаля. Чики бум бум. Котрий день Москва не спить.